мама история панга фэсэн сэнгуэлэ питаума. Кабарэ гуши митэнафи. Кумана гуальфи мариаси.